Майор, Гудини, Майкл Джексон, One Way, The SOS Band, Нона Хендрикс, S-47.